Нерентес Мухаммад Ибрахим искати арсахмас тот хегенин читпин. Касата дистот колен назад, иса али шемим искатиан.

Дариентес сахмаа судгаар гингэн чөт бин мидим вэв гэдэг акашвани каргилин вос боцаны тус сотч чүчэн дэ каста акашвани нэ акашвани дилли нэ дрин парламентын мал лахын би вакфай савалати кортан си рекординг пури левед рилевла дамбазат.